0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске возможны кратковременные дождь и гроза. Температура в Витебске и Могилеве будет до 25 тепла, в Минске до 22 градусов выше нуля. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем провел телефонный разговор президент и о новом веб-портале о туризме.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сегодня, пишет Белта. Главы государств сверили часы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита президента Узбекистана в Беларусь. Также за обеих сторон даны необходимые поручения, чтобы наполнить формат отношений стратегического партнерства практическим взаимодействием и конкретными взаимовыгодными проектами. Кроме того, президенты подтвердили необходимость полноформатной реализация утвержденного плана сотрудничества на 26-30 годы, что должно способствовать достижению двустороннего товарооборота в 2 миллиарда долларов. Курсирование современного поезда бизнес-класса «Брест-Минск-Брест» возобновляют с 4 августа, пишут «Минск-Новости». Возвращение поезда на маршрут связано с завершением ремонта подвижного состава и направлено на повышение качества обслуживания пассажиров. А с расписанием можно ознакомиться на сайте БелЖД, в мобильном приложении или по телефону 105. Военные летчики выполняют плановые полеты на аэродроме 116-й штурмовой авиационной базы сегодня, рассказали в Минобороны. Пилоты оттачивают летное мастерство на всех типах крылатых машин, а именно штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами плановые полеты совершают курсанты авиационного факультета военной академии. И последнее. Веб-портал о туризме на заповедных территориях запустят в стране с 1 августа, пишет Белта. Пока он будет работать в тестовом режиме. Онлайн-ресурс будет включать интерактивную карту с подробным описанием локаций. Так, на портале ecotourism.by представит туристическую инфраструктуру, услуги, маршруты нацпарков, Березинского биосферного заповедника, лесохозяйственных учреждений Красносельская и Тетеринская. Планируется также разместить 3D-туры по музеям, гостиничным комплексам, пунктам питания, экотропам и другое.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске без осадков и 24 тепла. В Могилеве и Минске пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и до плюс 23. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Вечером подываю на лавочке, как и раньше, хохот допоздна. Новости смакуют наши бабушки, значит, к нам во двор пришла весна. В зеркале судьбы, как в отражении,

мой самый светлый двор, где росли со мной мои друзья с тех самых давних пор, с тех самых лучших пор. Не могу забыть.

0: забыть мой двор тебя.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какие пособия вырастут в стране и о том, какой международный турнир стартует в Минске.
1: Новости. На Компас FM.
0: Пособия по уходу за ребенком до 3 лет вырастут с 1 августа, пишет Белта. Так, для родителей первенца его размер станет 1057 рублей 70 копеек. Также прибавят в выплатах на второго и последующих детей. Она вырастет почти до 209 рублей. И на ребенка-инвалида ее величина будет без малого 1360. Новые размеры пособий сохранятся по 31 января следующего года. Столичный остров мужества и скорби благоустроит к 30-летию со дня открытия мемориала, пишут Минск Новости. Мероприятие проводится в рамках акции «Память в наших руках». Так, порядок сейчас там наводят представители семей погибших, воинов-афганцев, Музей истории Великой Отечественной войны, Зеленстроя, молодежных общественных объединений, волонтеры, курсанты и неравнодушные граждане. Добавлю, к 30-й годовщине открытия памятника воинам-интернационалистам пройдет не одно мероприятие, в начале августа. Например, 1 числа заработает выставка, посвященная созданию мемориала. Военные летчики выполняют плановые полеты на аэродроме 116-й штурмовой авиационной базы сегодня, рассказали в Минобороны. Пилоты оттачивают летное мастерство на всех типах крылатых машин, а именно штурмовиках Су-25, учебно-боевых самолетах Як-130 и учебно-тренировочных Л-39. Вместе с опытными пилотами плановые полеты совершают курсанты авиационного факультета военной академии. И последнее. Хрустальная роза Гран-при Хелена Валерии соберет 230 гимнастов из 16 стран в Минске сегодня, пишет Белта. На турнире Беларусь представит чемпионка мира и медалистка Олимпийских игр Алина Горнасько, в том числе призер крупных международных стартов. Так, сегодня и завтра девушки посоревнуются в индивидуальном и групповом многоборье, а в воскресенье разыграют медали в отдельных упражнениях. Турнир продлится с 24 по 26 июля. Вход на трибуны Дворца художественной гимнастики свободный.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременный дождь, а температура будет до плюс 13. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман. Возможно, гроза и до 25 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Компас FM. Всегда по пути. Это наши.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, почему объявили чрезвычайное положение в Испании и о том, о какой опасности предупреждают белорусские медики.
1: Новости. На Компас FM.
0: Чрезвычайное положение объявили в Испании из-за лесных пожаров, пишут Белта. Спровоцировала их жара, охватившая страну. Неконтролируемое распространение огня зафиксировано в регионе Мадрида и провинции Авила, в связи с чем эвакуировали 10 тысяч человек. А самый крупный пожар бушует в провинции Гвадалахара. За неделю там пострадало около 32 тысяч гектаров. Сервис по проверке подлинности электронной цифровой подписи уже запустили, пишут Минск Новости. Его цель – повысить уровень доверия к электронному документообороту в стране. А особенность сервиса – платформа поддерживает два формата частых подписей. Так теперь любой пользователь быстро и бесплатно проверит легитимность ЭЦП на документе без установки специализированного программного обеспечения. А воспользоваться сервисом можно на портале «Е-послуга». Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Всплеск активности иксодовых клещей ожидается к концу лета, пишет .бай. Молодые особи нимф размером до миллиметра, но они ничуть не уступают взрослым в способности переносить инфекции. По словам медиков, новое поколение опасны и настолько крошечные паразиты, что их сложно заметить на теле. А чтобы уберечься от них, вот несколько правил. Носить светлую одежду, использовать препараты от клещей строго по инструкции. И надо обязательно проводить само- и взаимоосмотры по приходу из леса или парка, а также проверять домашних питомцев.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман, в Минске обещает кратковременный дождь, а температура будет до плюс 13. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман, возможно гроза и до 25 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, президент какой страны объявил об отставке и о том, какая дизайнерская новация появилась на сайте Европейского Центробанка.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин объявил об уходе в отставку, пишет Белта. Как указано на местном портале, по его словам, он покидает пост по состоянию здоровья. Сегодня вечером в парламенте Бангладеш запланирована пресс-конференция, на которой объявят о принятии отставки действующего президента. Мохаммад Шахабуддин освободит занимаемую должность, не дожидаясь завершения конституционного срока полномочий, рассчитанного до 2028 года. 33 новых автономных троллейбуса большой вместимости появятся в столице, пишут Минск Новости. Каждая из таких машин-гармошек способна перевозить минимум 130 пассажиров, имеет 41 место для сидения. Общий комфорт обеспечат кондиционеры, а двери оснащены системой, которая предотвращает зажатие. Новые троллейбусы способны проезжать 20 километров без контактной сети. Это позволяет выполнять перевозки и в тех частях города, где ее нет. Военнослужащие помогают в уборочной кампании, рассказали в Минобороны. Так, для помощи сельскохозяйственному сектору в соединениях и воинских частях сформировали сводные взводы. А с аграриями трудится более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. В обязанностях военнослужащих – перевозка урожая, доставка грузов и обслуживание сельхозтехники на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей. И последние варианты будущих банкнот евро появились на сайте Европейского Центробанка, пишет .by. Разработка новых купюр началась около 5 лет назад. Так, предложено 10 дизайнов с горизонтальным и вертикальным расположениями, с приглушенными и яркими цветами. Они выполнены на одной из двух тем – европейская культура и реки и птицы. Теперь каждому европейцу осталось сделать до 21 сентября выбор, после чего лучший дизайн официально утвердят до конца этого года.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночи в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман. В Минске обещают кратковременный дождь, а температура будет до плюс 13. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман, возможно, гроза и до 25 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о том, куда уходит механика в США и где появился первый диагональный переход в Беларуси. Это автоновости на Компас FM. Механические коробки передач продолжают стремительно исчезать с американского рынка. Сегодня автомобили с механикой занимают менее 1% продаж, а выбрать такую трансмиссию можно лишь для 24 моделей. В основном она сохранилась только на нишевых спортивных моделях, таких как BMW M2, Honda Civic Type-R, Cadillac Blackwing и Toyota GR Corolla. В целом, автопроизводители постепенно отказываются от МКПП. Например, Volkswagen в США уже полностью прекратил продажи автомобилей с тремя педалями. Современные автоматические трансмиссии переключают передачи быстрее, помогают экономить топливо и обеспечивают должный уровень комфорта в мегаполисах. Развитие технологий привело к исчезновению базовых предложений, и теперь ручная коробка передач в Штатах осталась уделом энтузиастов и зачастую встречается лишь в спортивных автомобилях, где она ценится исключительно ради контроля над машиной и чистоты ощущений от вождения.
1: Автоновости.
2: Пешеходам разрешили ходить по диагонали. В Беларуси появился необычный переход. На пересечении улиц Неманской и Лицкой в Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Его особенность заключается в том, что зеленый сигнал светофора одновременно загорается для всех пешеходов. В это время движение транспорта по всем направлениям перекрестка полностью останавливается, благодаря чему перейти проезжую часть можно по любой траектории, в том числе по диагонали. Кроме того, отсутствие данного конфликта позволяет установить на данном перекрестке специальные таблички, позволяющие велосипедистам и водителям средств персональной мобильности не спешиваться. В ближайшее время их установка будет реализована, как и завершено нанесение дорожной разметки. В госавтоинспекции рассчитывают, что новый формат организации движения сделает пересечение перекрестка более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, какие законы подписал Владимир Зеленский и какой поезд ввели впервые в Индии.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на 90 дней. Он подписал соответствующие законы, пишет Белта. Как сообщает Национальное агентство, ранее нормативно-правовые акты поддержала Верховная Рада страны. Добавлю, военное положение и всеобщую мобилизацию ввели в Украине 24 февраля 2022 года. Это будет уже 20-е продление данных режимов. Отечественная экспозиция работает на продовольственной выставке в Джакарте, пишет Белта. Ее роль – диалоговая площадка и место встречи бизнеса Беларуси и Индонезии. На ней стороны обсуждают возможности поставок белорусской продукции, вырабатывают комплекс мер по реализации перспективных направлений взаимодействия и содействия в развитии партнерства на уровне предприятий и отраслевых организаций. Добавлю, отраслевая выставка в Джакарте – одна из крупнейших в Юго-Восточной Азии. В ней участвует более 700 компаний из 40 стран. Помощник министра обороны по вопросам военной экономики и финансам проведет прямую телефонную линию завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Первый поезд на водородном топливе ввели в Индии, пишет Белта. Проект объединяет передовую тяговую технологию со специализированной инфраструктурой хранения водорода, заправки и эксплуатации. Поезд способен перевозить до 2600 пассажиров, а курсировать экологичный пассажирский состав будет в северном штате Харьяна.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, местами туман, в Минске обещает кратковременный дождь, а температура будет до плюс 13. Завтра днем в Витебске без осадков, а в Могилеве и Минске ожидается кратковременный дождь, местами туман, возможно гроза и до 25 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

пути. Наша песня.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 9.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве ожидается кратковременный дождь. В Витебске и Минске ясно и без осадков. Температура воздуха в этих городах до 23 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.